0: Якесь було не спав.
1: Листопаде на бішком, кілько паця піте латного.
0: Парпур манорамзан сайт, матрару ноусе унансе, мэй Dish Home ко FIFA World Cup 2026 сезон пас лино хоз. Ра паун хоз 15 дин дэхи 3 майна самма сампорна чанал хэрне пэкэз бонус. Еди азэй лину байко чайна бане азэй, назикайко дилер дай марфат, ва Dish Home ко кастомер саппорт. Сунне 1-4-2-1-7-6-6-6 ма сам.